0: Шоу «Веш» на радио НС начинается. Всем доброе утро. 7 часов утра в Казахстане. И мы здесь, Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Впервые этим летом мы вместе. Впервые летом.
0: Я буду 3 месяца ныть, страдать от жары.
1: А я буду кайфовать. И я постараюсь Лиму Бимурзину научить тоже кайфовать от лета, от классной погоды, от шикарного солнышка. Ну и, конечно же, сегодня хоть и понедельник, но я лично рада. Да. Я рада тому, что началось лето, закончилась весна. Много ожиданий на это лето, и надо их все исполнять.
0: Да, и сегодня праздник, Международный день защиты детей. Мы всех нас поздравляем, всех наших маленьких радиослушателей и нас, к тому же, тоже, потому что мы же тоже чьи-то дети.
1: Да, вот как мне, кстати, ночью дочка так и сказала. Мы когда спать ложились, я говорю, кстати, дочь, с первым днем лета и с днем защиты детей. Она такая, и тебя с днем лета. И кстати, с днем защиты детей, тебя тоже. Я говорю, что это я, дети, что ли? Она говорит, но все мы чьи-то дети.
0: Золотые слова. И вот, сегодня у нас много чего интересного. Как всегда, много полезной информации, много классной музыки, без которой вообще никуда. Ну и, конечно же, игры с подарками.
1: Ну а еще сегодня мы ждем в гости наших юных и не очень юных радиослушателей в честь 1 июня. И мы уже со своими главными фанатами тоже в студии. Заходите прямо сейчас в нашу трансляцию на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Она идет». И с нами наши детки.
0: Да, давайте помашем, вот. Доченька.
1: Доброе утро.
0: Помаши на камеру. Да. Вот,
1: моя доченька ушла спать. Сразу видно, чей это ребенок. Я посплю, вы меня потом разбудите.
0: Хорошо, мы тебя разбудим. Ну что, начинаем утро. Всем отличного настроения. Желаем всех с наступлением лета.
1: Ура!
0: Утро!
1: Ладно.
2: Утро! На радио МС.

0: Ну что, начинаем, как обычно, утро с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро слушаем с вами прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну, а вы, конечно же, голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС. Кстати, там можно скачать и саму песню, и увидеть голосовалку. Ну и еще сегодня мы открываем новый хэштег. Я такая рада. Я 1 июня хотела сказать хэштег. Нет, просто июнь 2026.
0: Да, следите обязательно за этим хэштегом. Каждый день мы будем выкладывать треки. Ну, а вы голосуете, потому что в конце месяца мы должны выявить победителя. Mm-hmm. А сегодня мы с вами слушаем трек под названием «Fighter». Это один из самых знаковых рок-поп-хитов американской певицы Кристины Агилеры. 100% ты ее знаешь. Да. Дата релиза 13 марта 2003 года. Господи, как
1: очень
0: давно это было.
1: Песня.
0: И прямо сейчас давайте послушаем ее в эфире утреннего шоу.

0: Я не слышала.
1: В нашем телеграм-канале Радио НС.
0: Почему я не... Да. Вот. Почему я не слышала? Потому что мы очень громко слушали в студии сейчас этот трек. Mm-hmm. Пожалуйста, проголосуйте за. Мы хотим чаще так делать.
1: По блату, да. По сестре. Ну, пожалуйста.
0: Пожалуйста. Ну, а мы, друзья, просим вас всех, да, подписаться на наш телеграм-канал Радио НС, ну и проголосовать за трек.
1: Да, ну и в конце месяца мы будем подводить итоги и узнаем, попадет эта песня в наш плейлист или нет.
0: Хочется ее еще раз послушать, ну да ладно, нам надо идти дальше. Впереди, друзья, расскажу, как добиться успеха в своей сфере. Все намного проще, чем мы думали, оказывается, не пропустите.
1: Интересно.

0: Американские ученые выяснили, что для достижения успеха полезно немного снизить свои амбиции. Mm-hmm. Они обратили внимание на исследования рыбаков. Те, кто переставал искать идеальное место для клева, в среднем ловили больше рыбы. Mm-hmm. Затем специалисты создали математическую модель и пришли к выводу. Наибольшая уверенность возникает, когда ожидания находятся на уровне выше среднего, но не становятся чрезмерно высокими. Теперь, знаете, я поняла, почему я не стала миллиардершей. Слишком сильно, оказывается, я хотела. Все, теперь буду хотеть скромненько.
1: Да, я с тобой. Скромно. Пойдем запишем более скромную сумму в какой-нибудь блокнот желаний.
0: Да и вообще просто давай кофе выпьем.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас такой летний по-настоящему гороскоп на сегодня, на 1 июня, понедельник.
1: Угу. Овны, лето начинается с желания резко ускорить жизнь. Главное, не забудьте наслаждаться процессом, а не только скоростью.
0: Тельцы, сегодня особенно захочется окружить себя вкусом, красотой и людьми, рядом с которыми спокойно.
1: Близнецы, первый день лета принесет ощущение, что будто впереди готовится что-то интересное лично для вас.
0: Раки, сегодня полезно позволить себе чуть больше легкости, чем обычно. Мир от этого не рухнет, а настроение вырастет.
1: Львы, сегодня вас будет тянуть туда, где шумно, ярко и есть ощущение настоящего лета.
0: Девы, лето для вас стартует с внезапного желания поменять привычный сценарий дня, и это окажется отличной идеей.
1: Весы, сегодняшний день будто специально создан для красивых фотографий, приятных встреч и ощущения, как живу, как в кино.
0: Скорпионы, вы неожиданно поймаете себя на мысли, что некоторые вещи больше не имеют над вами прежней власти.
1: Стрельцы, внутри проснется жажда впечатлений. Не пытайтесь провести этот день слишком правильно.
0: Козероги, начало лета подарит вам редкое состояние, когда не хочется ничего контролировать, и это даже приятно.
1: А водолеи, сегодня именно ваша энергия способна раскачать настроение целой компании.
0: Рыбы, лето начнется с события или разговоров, после которого захочется чаще говорить жизни «да».

0: 9:29 в Казахстане. С вами утреннее шоу «Пеш» на радио НС. Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И мы хотели бы уже объявить тему сегодняшнего «Нехабара». «Нехабар» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения за выходные. Мы по вам очень соскучились, так что берите свои телефончики и записывайте наш WhatsApp-номер. Именно туда можете скидывать свои голосовые. 8-775-106-2011.
1: Ну а тема сегодняшнего «Нехабара» звучит, конечно же, немножечко по-детски в такой-то день. Расскажите, пожалуйста, из-за какого момента или события вы бы прямо сейчас хотели вернуться в детство?
0: Да, ждем ваши голосовые обязательно. С удовольствием будем слушать сегодня в «Нехабаре».
2: На радио МС.
1: Ну и далеко не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть станцию «Лайт-2».

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 7:32 в Казахстане, и у нас радостные новости.
1: Да.
0: У нас есть классная колоночка, станция «Лайт-2» с Алисой.
1: Очень красивая. Мы бы хотели с удовольствием ее себе оставить, но нельзя. Сказали нет нашим радиослушателям, нужнее.
0: Сказали, пусть несут домой эту классную штуковину, которая может развлечь детей сказками, поможет в учебе, включит музыку, которая нравится. Ну, вы-то, в общем-то, знаете, что с ней нужно делать.
1: Да. Ну и, конечно же, у вас есть возможность прямо сейчас поучаствовать в нашей игре. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно напишите «Хочу Light 2».
1: Ждем вас.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Алиса в стране чудес, а у нас Алиса на радио НС.
1: Привет, я Алиса. Поиграем?
2: Ну что ж, конечно, мы поиграем. Тем более сегодня боремся мы за станцию Light 2 с Алисой. И, конечно же, желающих, как обычно, было очень и очень много.
3: Да.
2: Но рандомчик неумолим.
3: Да, кто у нас сегодня? Давайте знакомиться.
2: У нас сегодня Юлечка из Актау с нами. Юль, доброе утро.
3: Юль, привет.
4: Доброе утро.
3: С праздником тебя,
4: доброе
3: Юленька. Доброе.
4: Спасибо.
2: Юля, у меня созрел вопрос.
3: Спасибо большое.
2: Скажи, пожалуйста, вот ты мне сказала, что ты собираешься на работу. А ты всегда перед работой и на работе слушаешь радио НС?
4: Обязательно. Я просыпаюсь, у меня будильник под радио НС.
2: Ты ж что, хорошая.
3: Какой молодец. Вот как надо себя вести, дорогие радиослушатели.
2: Да
3: берите
2: ладно
3: пример.
2: Вести. У человека, представляешь, какой прекрасный вкус. Не только музыкальный, но и вообще, раз она нас слушает, если она готова слушать наши бредни с 7 часов утра.
3: Шикарно. Ну что, Юленька, самое время поиграть. Во-первых, потому что сегодня Международный день защиты детей. А дети что делают? Играют. И мы тоже сегодня не исключение. У нас для тебя такие вот, знаешь, вопросики, на которые тебе нужно будет ответить и выиграть станцию Light 2 с Алисой.
2: Но вопросики это непростые, они будут у нас из разряда детских описаний. Мы зададим тебе 5 вопросов, и на 3 из них хотя бы тебе нужно ответить. Mm-hmm. Если ты справляешься с этим, то ты получаешь в подарок станцию Light 2 с Алисой, которая будет развлекать и тебя, и твоих детей сказками, будет помогать в учебе, если нужно, и тебе в учебе поможет. В общем, абсолютно всем. Конечно же, всегда будет включать радио НС и просто классную музыку.
3: Да. Мы тебе желаем удачи. Ну а для начала давайте поздороваемся. Спасибо. С нашей Алисой. Алиса, привет!
5: И вам привет.
2: Доброе утро, дорогая наша Алиса.
3: Воспитанная девочка.
2: Да, она подготовила для нас вопросы, и, наверное, начнем.
3: Да, игра у нас называется «Угадай-ка по детскому описанию». Значит, мы будем тебя описывать детскими словечками. Твоя задача, Юленька, отгадать, о чем идет речь. Ты готова?
4: Готова.
3: Ну, тогда погнали, начинаем.
2: Слушай, Юлечка, вот есть такое место, куда взрослые уходят и говорят всегда: я на минутку, а пропадают часами.
3: Угу.
4: На работу, в магазин.
2: Юлечка, ответ должен быть один, но пока ни разу не угадала ты, к сожалению. Этот ответ – туалет.
3: Эх, вот. Идем дальше. Эта штука считает, что знает, куда нам нужно всем ехать. Как ты думаешь, о чем идет речь?
4: Навигатор.
3: Вот, верно,
2: вот
3: молодец.
2: Это правильно. Первый ответ в копилочке у нас есть. Идем дальше. Скажи, пожалуйста, что за штука такая, которая делает фото лучше, чем ты выглядишь на самом деле в жизни?
3: Юля, отвечай.
4: Правильно.
2: Вот, молодец. Тоже правильный ответ. Фильтр наше все, особенно по утрам.
3: Идем дальше, следующее описание. Туда складывают еду, чтобы она не состарилась. Куда складывают, Юленька, скажи, пожалуйста.
4: Холодильник.
3: Верно, молодец.
2: Молодец. Ну что, 3 ответа у нас уже есть. В любом случае, ты уже победитель. Но 5-й вопрос, конечно, мы тоже обязательно должны задать. Юль, вот эта вот штука, это друг, ну или там подруга, который никогда с тобой не спорит и всегда включает музыку. Что это?
4: Алиса, колонка Алиса.
2: Это Яндекс-станция, конечно же. 4 из 5 у нас правильных ответа.
4: Ура!
2: Юлечка побеждает.
3: Мы тебя поздравляем, молодец.
4: Спасибо, спасибо.
3: Скажи, пожалуйста,
4: большое.
3: Юленька, было сложно?
4: Ну, не совсем, нет.
2: Ну вот с туалетом чуть-чуть мы промахнулись.
3: Да, видимо,
2: конечно.
3: Юля этим не занимается.
4: Да,
3: видимо,
4: да,
3: она
4: да.
3: не говорит, что...
2: Она просто без телефона ходит
4: просто,
2: в туалет.
4: Просто у меня дети уже выросли, поэтому уже как бы на задний план это все отошло.
3: Как тебя завидуют?
2: Можно уже не прятаться в том самом кабинете.
3: Да.
2: Блин, крутой результат. 4 из 5. Мы тебя поздравляем.
3: Очень
2: станция
3: сильно поздравляем.
2: Станция Light 2 с Алисой достается
4: тебе
2: сегодня. В первый день лета, 1 июня.
3: У-ху.
2: Кайфуй, пожалуйста, дорогая.
3: Ну и давайте поблагодарим нашу Алису за игру. Спасибо тебе
2: Спасибо.
3: Большое, дорогая.
5: Мне приятно, что вы оценили.
2: Вот она у нас еще и вежливая.
4: Ну, да.
2: Юлечка, тебе за эфиром
4: Спасибо.
2: Расскажем, как ты получишь свою станцию.
3: Да.
2: Но мы продолжаем.
3: Продолжаем утреннее шоу «Веш» на радио НС. Доброе утро.
0: На радио НС.

0: Камбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Восемь часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. И хочется аплодисментов, потому что сегодня праздник, сегодня Международный день защиты детей.
3: Сегодня первый день лета.
2: Лето, это
3: наконец-то.
2: Точно.
3: Доброе утро всем.
2: Доброе.
3: Ребятки. У нас впереди много всего интересного. Два часа эфирного времени. Но есть у меня такое ощущение, что как будто бы сегодня нам двух часов будет мало. Вот внутренний какой-то такой кураж у меня, наверное, впервые за время работы на радио НС.
2: А нет, когда мы работали в 31 час, тогда было такое ощущение.
3: И вот такой кураж, волнение, что столько людей у нас сегодня будет. Мы знаем примерное количество всех наших гостей сегодня. Тем более, это же юные наши радиослушатели, которые уже в следующем часе попадут в студию Радио НС. Вы сможете на них посмотреть в нашей трансляции на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Да, и пару детишек уже с нами пришли. Это наши детки с Ксенией, они уже тоже здесь.
3: Наши уже готовы.
2: Да, мы их тут немножко припахали к вашему приходу. Все готово будет. Так что мы вас ждем. Ну и, конечно же, много чего интересного в этом часе вас ждет.
3: Да, в ближайшие минуты я расскажу вам вообще в целом об истории появления праздника Дня защиты детей.
2: А также в этом часе послушаем код... так, код судьбы еще не будет,
3: оказывается. Не будет кода судьбы, мы сами будем как код судьбы.
2: Ой, послушаем голосовые сообщения. Вот что мы будем делать в этом часе. Голосовые сообщения нужно присылать по WhatsApp номеру 775-106-2011. И, друзья, расскажите, пожалуйста, в какой момент из своего детства, в какое событие из своего детства вы бы хотели вернуться. Будет интересно послушать.
3: Ну, а также в этом часе мы обязательно разыграем по плану 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
2: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. Наш банкомат опустошили в пятницу, забрали у нас 45 тысяч тенге. Ну, а сегодня у нас в банкомате ни много ни мало 5 тысяч тенге.
3: В общем, все это для вас. Здесь продолжается утреннее шоу «Беж» на радио НС. Много всего интересного вас ожидает. Никуда не уходите и подключайтесь к нам везде.
2: С праздником, доброе утро!
3: Доброе утро!
0: На радио МС.

бешеным утром. Утром. Утром. Шоу «Беш» на радио «НС».

0: 8:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас расскажу вам историю появления праздника Дня защиты детей. Mm. Это, кстати, один из старейших международных праздников.
1: Так.
0: В 1924 году была принята Женевская декларация прав ребенка. В 25 году в Женеве прошла Всемирная конференция, посвященная вопросам благополучия детей. Но официально, как праздник, этот день был учрежден в ноябре 1949 года решением Конгресса Международной Демократической Федерации женщин в Париже.
1: Ух как.
0: Ну а впервые широко его отметили уже, получается, в 1950 году.
1: Угу.
0: Ну и почему именно 1 июня меня лично интересовал этот вопрос?
1: Угу.
0: Точной документальной версии нет, но существует красивая историческая версия. Считается, что дата 1 июня выбрана из-за совпадения с другим событием. 1 июня 25 года генеральный консул Китая в Сан-Франциско организовал для детей-сирот праздник фестиваль лодок драконов.
1: Угу.
0: И благодаря этому событию и Женевской конференции, прошедшей в те же дни, дата прочно закрепилась в истории.
1: Прикольно.
0: Так что давайте сегодня, друзья, тоже всех своих драконов выпускать в хорошем таком ключе.
1: Дракончиков.
0: Дракошек.
1: Да. Дракошек, да.
0: И просто классно проводить время вместе со своими детками. И даже если у вас нет еще детей, побудьте сами чуточку детьми. Это тоже очень
1: кайфово. Я думаю, что мы имеем право тоже праздновать этот праздник, потому что еще задолго нашего появления день этот отмечался. Поэтому всех с праздником.
0: С праздником.
2: На радио МС.

0: как бы и отпраздновать, и при этом не мучить меня. Угу. Они водили меня в кафешку возле этого Family Park.
1: Так.
0: И мы там кушали шашлык. Вот. С утра пораньше.
1: Это тебе сколько лет было?
0: Слушай, ну лет, наверное, 8-9, вот где-то в таком возрасте. Кайф. Ну, там, до 10, грубо говоря. И я бы с огромным удовольствием, знаешь, вернулась бы в тот самый Family Park, в ту самую кафешку такую вот простенькую, обычненькую.
1: А поехали после эфира? Покушаем шашлык.
0: Ух ты, какое предложение.
1: Мне нравится. Мне нравится даже мое предложение.
0: Супер, супер, я согласна. Ну вот, в общем, этот момент из детства, он такой прям всегда яркий.
1: Замечательно.
0: И я всегда поэтому ждала этот праздник.
1: Не, ну самое здоровское, то, что мы можем себе позволить вернуться в то самое время, будучи 30+.
0: Да, и можно в резиночку еще попрыгать на каблуках. Да. Такого экспириенса у нас не было.
1: Да, друзья, ждем ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-201. И расскажите о своем событии в детстве, из детства, в которое вы хотели бы вернуться. Ждем вас.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Сіз емалі? Адам ағзасы шығаратын ең қатты түн.
2: Жырнама.
4: Давай, ребята!
2: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. МС радиосында жарнама. 356 60

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Мы тут пока за выходные, то, что с нами произошло, рассказываем. Не хабар, не хабар. А теперь давайте послушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня вы делитесь моментами из детства, в которые хотели бы вернуться.
2: Да, первое голосовое к этому часу. Погнали.
4: Детство для меня — это когда рано утром встаешь, а мама приготовила тебе завтрак. Самое прекрасное время.
3: О, хорошо.
2: Да. Очень кайфовое время.
3: А теперь
2: время.
3: Ты, мама, и теперь с тебя завтрак.
2: Да, идем дальше.
5: Здравствуйте, наши красотки.
2: Доброе утро.
5: Привет всем из Павлодара.
2: Привет.
5: В детство я бы хотела вернуться именно на Новый год, новогодний праздник, чтобы елка, сосна была на ползала, чтобы пахло мандаринами, чтобы мама, папа были. Я уже, конечно, бабушка, четверо внуков у меня.
2: Вау.
5: Но вот этот момент именно Нового года, именно вот той ауры, или как, я не знаю, назвать, вот он до сих пор со мной. Большая-большая сосна, мандарин, запах мандарин, вот это со мной идет, сопутствует всю жизнь. И вот сколько раз Новый год встречаем, покупаем тоже сосну, но не тот запах, не те даже мандарины не так пахнут. Вот именно в Новый год, чтобы родители были живы.
3: Классно.
2: В такой знойный летний день классно повспоминать знойный холодный Новый год. Класс, идем дальше.
6: Доброе утро, Шоубейш, доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
6: Эх, как же я соскучился по пряткам и догонялкам.
2: Я представляю такой взрослый Олжик. А ну-ка поиграем, давайте.
3: За столбом такой. Найди меня, если сможешь.
2: Да, на радио НС сказали делать. Так, идем дальше.
7: Привет, любимое радио.
2: Привет,
7: доброе утро. Привет, Ксюша, привет, Лима.
2: Привет.
7: Я вот сижу, думаю, почему бы я хотел вернуться в свое детство, ради чего.
2: Так.
7: Все в голове перебирал, очень много разных мыслей было. И в итоге я решил ответить на этот вопрос знаменитой песни Шатунова.
2: А ну-ка.
7: А я хочу опять
2: По крышам бегать,
7: голубей гонять.
2: Да.
7: Дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору.
2: Иу!
7: Как-то так.
2: Угу.
7: Всем хорошего дня, всем хорошего настроения.
2: Да.
3: Хорошего дня.
2: Только всего, оказывается, хочется человеку
3: сделать. А на самокате-то и сегодня можно покататься. Правда, самокаты уже, ну, такие другие, но все же.
2: Но дергать за косу Наташку уже нельзя.
3: Наташка может дать сдачи. Или Наташкин муж.
2: Да-да-да, идем дальше.
8: Доброе утро всем, с праздником.
3: Доброе утро.
8: Из детских воспоминаний я бы хотела, наверное, вернуться в мир фэнтези у нас в Караганде. Был такой детский игровой парк. Вот по взрослости я бы хотела вернуться туда и посмотреть уже со своими детишками. Наверное, это вот одни из ярких воспоминаний.
3: А что мешает?
2: Детей в охапку и гоу!
3: Действуйте. Ага. И даже если в Караганде уже нет фэнтези, то у нас в Алмате есть фэнтези. Приезжайте в наш. Вот.
2: Да, отличное предложение. Идем дальше.
9: Ханынки, привет!
2: Привет!
9: Привет! Всех с праздником!
2: Спасибо большое.
9: Я так особенно. Ну, мое детство, я, наверное, как бы всю жизнь прожил в Алмате.
2: Так.
9: Я помню хорошо, когда ходили в парк имени Горького, да? Гоголя. И мне очень сильно запоминалось, вот знаете, были такие пакетики.
2: Какие?
9: С соком.
3: Да-да-да.
9: И мороженое в бумажном стаканчике. Блин, вот я туда бы сейчас обратно вернуться, это все попробовать. С праздником еще раз всех.
3: С праздником. Возвращайтесь, пробуйте, действуйте.
2: А есть ли такие пакетики еще?
3: Ну, есть чуть-чуть другие, но я думаю, что для антуража сойдут эти.
2: Окей, идем дальше.
10: Доброе утро, дорогое радио, радио НС.
2: Привет.
10: Я бы хотел вернуться в атмосферу парка Горького летнего, когда приезжал в Чехословацкий лунопарк. Это был праздник, не знаю, необыкновенный. Мы пропадали там целыми днями и надеялись выиграть хотя бы жвачку. Спасибо.
2: Классно. И идем дальше, следующее голосовое.
11: Доброе утро, Шымкент, доброе утро, страна. Доброе утро, радио НС. Наконец-то лето наступило.
3: Согласна.
11: По поводу детства хочу сказать, у меня в детстве была бабуля Алла, ее звали. Когда мне примерно 4-5 лет было, она меня водила гулять на улице. Мы ходили в магазинам, по базарам, что-то покупали.
2: Так.
11: Для меня она что-то выбирала, какие-то игрушки, я так был рад. Мне, конечно, детство прям было хорошее. Сейчас такое детство, конечно, не вернуть. Всем желаю удачи и хорошего летнего настроения.
2: Да, в детстве можно было банкротить женщину, а сейчас нельзя.
3: Сейчас, да, надо уже вот это детство создавать самому. Поэтому, Никита, все в твоих руках, дерзай.
2: Последнее голосовое к этому часу.
0: Доброе утро, Ксения. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Валентин. Доброе утро, Казахстан. Всех большим-пребольшим праздником. Мне почему-то вспоминается с детства сенокос, когда на обед прерывались, доставали сумки, и что там только не было, и огурчики, и сало, да все такое домашнее, вкусное.
2: Вот это да.
0: Да еще после работы как с голодухи, и после этого как поешь, и целый час лежишь в тени березы. Красота.
3: Что-то мне тоже на сенокос захотелось.
2: Да, дети, в детстве мы работали.
3: Блин, надо срочно ехать в Павлодар. По-моему, у нас Валентин из Павлодара или из Петропавловска. Короче, нам надо срочно туда. Валентин, нам надо к тебе. Организуй нам, пожалуйста, с Бимурзина сенокос.
2: Да. Ну, а мы, друзья, продолжаем наш эфир. А вы присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. С удовольствием послушаем в Нихабаре.
1: Павлодар, Нихабар!
12: Нихабар, родной!
1: А ты живешь, Нихабар?
12: Нихабар.
3: На уже через пару минут мы расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.

0: чуть больше половины девятого на наших часах. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. И впереди наша любимая игра «Пит-стоп», где мы разыгрываем 20 литров бензина.
1: Да, и нам, как всегда, нужны два участника, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: Заявки обязательно укажите, название игры «Пит-стоп».
1: Ждем вас.
2: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина есть, друзья, у нас в игре пит-стоп, и кто-то из вас может у нас их забрать.
3: Да, и у нас есть два участника, давайте скорее с ними знакомиться. Это Мадина из Шымкента. Мадина, привет.
2: Доброе утро.
4: Привет, привет.
3: Привет, Мадин. И Арстан из Павлодара с нами. Арстан, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что, ребятки, мы готовы сыграть с вами в игру. У вас будет три вопроса, и все ваши ответы числовые. Тот, кто ответит правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получит по одному баллу. Ну и по итогам трех вопросов, что я заговариваюсь. По итогам трех вопросов мы узнаем победителя и подарим топливо.
3: Да, ребята, мы вам желаем удачи и начинаем игру. Что такое у нас?
5: Спасибо.
3: Где наши кастрюли, которые гремят?
2: Ну-ка, вот они. Все. Кастрюлька заварила, и я, значит, вам рассказываю, что сегодня с утра пораньше, как и всегда, открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине куда-то поехать. Угу. Я спросила у Лиминой дочки, откуда, из какого города она хотела бы поехать. Она говорит, поедем из Астаны. Я говорю, отлично, а ехать мы собрались в Уральск. Отлично. Поэтому скажите, пожалуйста, сколько километров на машине выйдет наша с вами поездка из Астаны в Уральск? Мадина, как ты думаешь?
4: 1950 где-то.
2: 1950. Ответ принят. Арстан, твой ответ?
5: 1500.
2: 1500. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: А, давайте полетим на самолете.
2: Давай.
3: В июне. Давай. Скажите, самый дешевый авиабилет на июнь из Астаны в Уральск. Сколько он стоит, Арстан, как ты думаешь?
5: 12 тысяч.
3: Твой ответ принят. Мадина. Мадина.
4: 35 тысяч.
3: Хорошо, твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
2: Ну и, конечно же, попали мы уже в Уральск. Нам в первую очередь нужно включить любимую волну радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Уральске? Мадина, как ты думаешь?
4: 104,6.
2: Ответ принят. Арестант, твой ответ?
5: Пусть будет 104,8.
2: 104,8. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, ребят, если мы на машине едем с вами из Астаны в Уральск, нам нужно преодолеть 2000 километров ровно. Здесь Мадина оказалась ближе и заработала свой первый балл. Поздравляем.
3: 1-0 получается.
2: Да.
3: Второй вопрос у нас звучал так. Сколько стоит самый дешевый авиабилет на июнь из Астаны в Уральск? Правильный ответ. Ответ 41 774 тенге. Здесь Мадина тоже была ближе.
2: Второй балл у Мадины. Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Уральске. Правильный ответ 104,6. И здесь Мадина ответила прямо в цель. И со счетом 3-0 бензин сегодня отправляется на Шымкент.
3: Ну что, мы тебя поздравляем, конечно же. Молодец, умничка. Ну, а Арстана просим не расстраиваться. Смотри, у нас в этой игре мальчики обычно ведут себя как джентльмены. Я тоже думаю, что сегодня не исключение.
2: Однозначно. Арстан просто как истинный мужчина решил отдать право выигрыша Мадиночке. И все. Красивая игра, ты большой молодец. И Павлодар очень крутой город. Передавай большой привет всем павлодарским.
3: И пиши нам еще. Ну, а Мадине за эфиром мы расскажем, как она заберет свои 20 литров бензина. А мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Шоу «Беш» на радио НС.

0: «Грязные мысли». У закона подлости есть несколько исключений, но они еще хуже.
1: Жирнова.
2: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953003-0009811118 от 29 ноября 2018 года.
1: Эс райосында Жарнама. 350 алты, 60

0: Рубрики.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: В 9 часов утра в Казахстане утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. И мы не одни. С нами огромное количество наших юных радиослушателей, их родителей. Мы вас приветствуем. Мы вам всем машем. Они
3: машем вам.
4: Буквально в соседнем кабинете.
3: Мы вам
4: сейчас
3: аплодируем, друзья. Всем спасибо за то, что вы пришли. Как вас много.
4: Пораньше.
3: Такие все нарядные. С праздником вас, наши дорогие.
4: С праздником, наш хороший. И прямо сейчас можно всех увидеть в нашей трансляции на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы приготовили активности и с детишками, и с родителями. Родители, наверное, сейчас будут удивлены, что мы их тоже припашем немножечко.
3: Потому что вы тоже дети.
4: Конечно. В общем, много всего интересного планируется у нас в ближайший час. Не пропустите, будьте с нами.
3: Смотри, нас снимают, мы можем помахать.
4: Ух ты, а нас там еще на телеке, наверное, показывают, поэтому нас и тут, и там снимают. В общем, мы всем машем, всем доброе утро. Мы продолжаем праздничное утреннее шоу «Беж» на Радио НС.
3: Да, оставайтесь с нами. Ура! Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: «Беж» на Радио НС.

0: 9 часов 4 минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Сейчас будет такое, чего никогда
0: Touchdown.
1: У нас не было. Да, сейчас Тамерлан подключает наушники. Он, кстати, здесь тоже с нами. Тамерлан Исмаилов, спасибо тебе большое за помощь. Ну и с нами наши замечательные детки, которые прямо сейчас споют песню. Выбирали дружно, коллективно, практически сейчас спою. У нас происходит в 9 часов утра. Дети, мы готовы?
2: Да!
0: Кстати, этой песни у нас пока не было в эфире. Сегодня она будет впервые в исполнении наших детей. Ну что, все готовы?
2: Да!
0: Друзья,
2: да.
0: Заходите в наш трансляцию.
1: Подождите, где мой пульт?
0: На сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Сейчас все. Будет песня, дети, вы должны будете подпевать, правильно?
1: Текст у меня готов, да. Мы будем все дружно петь.
0: Ну что,
1: погнали?
0: Погнали, начинаем.
3: Если хочешь быть
1: громче, дорогие, ну.
0: Не стесняйтесь.
2: Мир такой меньше вы, ведь мир такой обманчивый.

0: Есть еще куплетик, дети?
1: Да, вроде.
0: Да, есть. Давайте, да. Поем дальше. А вы, дети, танцуйте. У-ху! Подтанцовка, родители. Гоу!
2: Летом на Майорку отвезет тебя майор. А зимой согреет шуба от Диор. Может, счастье ты себе не купишь, ну и что? Быть несчастной лучше в лимузине, чем пешком. Все считай, как ЭВМ. Будь умнее, но не слишком. Мир спасет твой красота. Не смотри так на меня. Знаешь, если не правда сила, я не продалась Кремлю. Если хочешь быть со мной,

0: Класс! Детишки, молодцы! Аплодисменты вам сейчас обязательно... О, живые аплодисменты! Давно такого не было. Вот, пожалуйста.
1: Никогда такого не было, чтобы у меня кто-то отжал микрофон, и здесь я отдала его сама.
0: Конкуренция растет!
1: Слушай, ну, я только рада. Подрастающее поколение у нас невероятное. Спасибо вам огромное.
0: Да.
1: Вы большие молодцы. Хоть и титры у нас там не в попад были, в общем, весь этот текст.
0: Все было весело.
1: Но вы справились, вы умнички. И что, у вас прекрасный музыкальный вкус. Вполне возможно, что именно благодаря вам теперь не то, что сейчас спою, станет веселее, но и в целом мы, может быть, возьмем эту песню в плейлист?
0: Угу, хорошая. Да.
1: О,
0: мальчики.
1: Откуда-то послышалось. О. Ну что, мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио ОНС. Сегодня 1 июня, День защиты детей. И с нами наши дети, замечательные, очаровательные, в студии, в гостях. И получается, что они помогают нам сегодня.
0: Скажите
1: вести...
0: громко все. Привет!
2: Привет!
0: Заходите в нашу трансляцию на сайт nes.kz, в группу во ВКонтакте, в телеграм-канал Радио НС. Нас сейчас смотрит
1: Давайте
0: вся страна.
1: Давайте помашем. Вот две
0: Давайте.
1: Камеры у нас, ребятки. Машем, машем в эти
0: машем,
1: камеры.
0: Машем.
1: Поцелуйчики мы сегодня не целовались.
0: Тамер тоже поцелуйчик отправит. Вот, молодец. Отлично. Ну что, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: На радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: 9:16 в Казахстане. Утреннее шоу Бешна Радио НС продолжается. И прямо сейчас не хабар. Мы, да, продолжаем слушать ваши голосовые сообщения, которые вы присылаете на наш WhatsApp 8775-106-2011.
3: И сообщения у нас сегодня не просто голосовые, они живые сообщения. Опять-таки да. Напомню всем, что прямо сейчас можно подключиться к нашей трансляции на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. У нас здесь есть классные родители, помимо детей. И мы тоже, как и обещали, решили...
2: Пошумите.
3: Припахать, да.
2: Молодцы.
3: Доброе утро всем.
2: Вам аплодисменты, спасибо всем, что пришли. И прямо сейчас мы будем слушать живые голосовые, не сообщения, а вот сами пришли.
3: Никогда такого не было, и вот опять. Ну, давайте начнем. Сегодня тема сегодняшнего нехабара у нас такая. За какой момент из детства, в какой момент детства вы бы хотели прямо сейчас вернуться?
4: Всем привет, меня зовут Олеся. И, наверное, в момент это, когда мы ездили с родителями на горячем источнике. Это большая такая машина. Ага. Раннее утро и долгая поездка. Наверное, для ребенка это было такое впечатление. Спасибо, в общем, родителям за такое детство.
3: Олеся, мы тебе официально разрешаем сейчас сделать то же самое со своим семейством. Просто вот скажи на работе, что мы дали тебе выходной. Езжайте, снимайте большую машину и езжайте отдыхать.
2: 1 июня должно быть красным, да, днем календаря. Все должны отдыхать.
3: Тем более в понедельник. Ну, вообще, да. Что такое? Так, ну идем дальше, пожалуйста.
5: Добрый день, меня зовут Наталья. Я бы, наверное, хотела бы попасть в детство. Это лечь к папе на коленки. И вот такая домашняя обстановка. Мама рядом, сестра рядом. И вот просто...
2: И сейчас кухня чем-нибудь вкусненьким пахнет.
5: Это вот просто домашний...
3: Мы не завтракали, ты понимаешь, да, что ты сейчас с нами делаешь?
2: И на коленках не успели полежать.
3: А мы лежали? Давай начнем с этого.
2: Хорошо, так, идем дальше.
6: Всем доброго утра, с праздником. Меня зовут Аня.
2: Взаимно. Аня, доброе утро.
6: Яркое впечатление моего детства — это когда мне

0: Меня зовут Анна.
1: Так.
0: Я бы хотела вернуться в тот период, когда мне было примерно лет 10.
1: Ага.
0: И я ходила в местный дом школьников. И пела на сцене, выступала. И вот благодарна радио НЭС за то, что вот сегодня такой вот нам шанс предстоит.
1: Подожди. А сейчас ты готова спеть ту песню, с которой тогда выступала?
0: Я думаю, что сейчас не вспомню.
2: Ну ты пока вспоминай.
1: Ну давай другую какую-нибудь подготовь. У тебя еще секунд 30-40 есть, пока наш папа единственный смелый расскажет, за что бы он вернулся в детство.
3: Добрый день. Меня зовут Даниэль, папа Даниэля. И ваши постоянные радиослушатели.
1: Да, знаю.
3: Я бы хотел, наверное, вернуться в детство до 10 лет. Во-первых, когда все родственники живы.
1: Ага.
3: И сейчас на ум такое пришло, что я был единственный, мне, наверное, было лет 8-9, учился я в 8-й школе, и был единственный, кто изучал в Алма-Ате французский язык.
1: Вау!
3: И ходил сюда в дом школьников. И так как я был единственным на всю Алма-Ату, этот кружок закрыли, ну, французский я так и не выучил. Хотя очень сильно хотел.
1: А я уж только хотела сказать, скажи нам что-нибудь по-французски.
2: Я тоже хотела сказать. Я вообще хотела сказать, поздравь нас по-французски с международным днем защиты детей.
1: Даниэль, мы в тебя верим.
2: Ну, да что угодно, скажи, мы поймем, мы подумаем, что это французский.
1: Скажи хотя бы доброе утро.
2: Бонжур. Я знаю еще.
1: Так, ну что, а ты приготовилась?
2: У нас мало времени, но у тебя есть 30 секунд.
1: Хорошо. Давай. Минута славы.
0: Меня
1: почти.
0: Меня другие поддержат.
2: Конечно.
0: Из детства.
2: Давай.

0: там чудо озера искрится, там царь горя нет. Там во дворе живет жар птица,
1: вот это знаю.
0: И дарит свет.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Тамақты шамадан тыс көп жесеңіз, есту қабілетіңіз соғұрлым нашар болады.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Продолжаем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня в Нихабаре мы обсуждаем, в какое время, да, мы бы хотели вернуться из детства. Да.
3: И у меня, кстати, появилось такое прям сразу предложение, исходя из того, что у нас есть голосовушки на эту тему, и у нас есть три прекрасных, смелых родителя вообще. Тигры просто.
2: Так.
3: Давай сделаем их ведущими Нихабара. Ну вот
2: давай.
3: Мы же постоянно голосовушки комментируем, да, что-то какие-то
2: эмоции.
3: Включаю
2: вам микрофоны.
3: Да, вот ваши микрофоны, вы, пожалуйста, к ним поближе.
2: Угу.
3: Ну вы же все прям сейчас настоящий ведущий утреннего шоу.
2: Ну что мы сейчас делаем?
3: Слушаем голосовые?
2: Слушаем голосовые, конечно,
3: командуйте, погнали.
4: Всем привет, привет из Питера.
2: Доброе
4: Всех
2: утро.
4: Всех с праздником. Мою сестренку с днем рождения.
3: Так,
4: а я хотел бы вернуться, когда мне 8-9 лет, и я на каникулы еду в деревню к бабушке с девушкой.
2: Ага.
4: Беру своего любимого воронка и катаюсь на нем целыми днями. Приезжая домой, садишься за круглый казахский стол, который стоит на улице, пьешь холодное молоко, столько что испеченным табананом. Да, верните наше детство, верните нашу безмятежность, спокойствие и мудрость наших бабушек и девушек.
2: Родители, а вы завтракали?
5: Нет, я тоже думал, как хорошо он сказал, что всегда покушать в этом.
3: Наш человек, мне кажется, мы нашли себе наконец-то третьего в эфир.
2: Да.
3: Мамы, не стесняемся, телефон вот так можно поставить, он будет снимать сам по себе.
2: А мы тем временем идем дальше.
3: И мы идем дальше, да.
6: Guten Morgen, доброе утро.
3: Доброе утро.
6: Привет вам с города Бielefeld, Германия.
3: Ух ты, круто.
6: Все вот бывает такое, что разговариваем с супругой, директор ее погоняла.
3: Прекрасно.
6: Я говорю, почему вот в то время, когда мы жили, не было видеокамер? Вот заснять это все и показать сейчас детям, какое у нас детство это было.
3: Вот им от рассказов
6: апрель
3: уже
6: месяц всегда. Мы вот это чижики играли. Днем мы играли, скакалки прыгали, вот такое, потом это перетягивание было, вот такое все. А вечером прятки были всегда вот такое вот. Вот, такое детство, вот вернуть бы это время назад.
3: Мне кажется, это не сложно.
6: Всем привет, салам алейкум, Алмате.
2: Абсолютно
6: в сентябре
2: не сложно.
6: Я буду там.
3: Ждем,
2: отлично, ждем,
3: ждем
2: тебя.
5: Чижик, кстати, интересная игра, я только лянгу вспомнил с детства.
3: Я кроме резиночек и вот этого, как его, в козла, по-моему.
2: Классики еще прыгали.
3: А, классики.
7: А, мы вчера с дочерью прыгали в классики.
3: Нам надо к вам.
2: Нормально, ножки все, не болят.
3: Нам надо к вам.
7: Отлично.
3: А резиночка у кого есть? Я бы в резиночку попрыгала. Вот эти вот крест-накрест.
7: Надо связать. Я вот как раз у меня в планах. Я резиночку.
3: Лима, у нас есть новая подруга.
2: Отлично. Ну что, рассказывай, в какое время ты бы хотела вернуться и как тебя зовут? Представься.
7: Всем здравствуйте, меня зовут Анна.
3: Так, Ань.
7: Я бы хотела вернуться, ну, в детство, наверное, когда у меня, знаете, вот Наурыз,
2: поближе.
7: Пасха, вот такие праздники, когда у меня бабуля на кухне целыми тазиками напекала пироги, блины. Да, мы выходили во двор. И
2: всех угощали.
7: Всех угощали, да, у нас очень интернациональная всегда была улица. И я помню точно из детства, это прям самое любимое воспоминание, когда на 9 мая абсолютно со всех дворов каждый выносил все свое, и вот мы с детьми просто бегали вокруг,
2: можно...
7: а родители просто гуляли.
2: Можно
7: это
2: спокойненько повторять эту традицию.
3: Можно сегодня организовать 1 июня, но у нас во дворе, например, вчера так взяли, собрали всех детей, мы все дружно скинулись, там были аниматоры и прочее. Поэтому давайте, все в наших руках, собственно.
2: Да? Так, идем дальше.
3: Антонина.
8: Доброе утро.
3: Доброе утро.
8: Я бы, наверное, хотела вернуться туда, где живы были бабушки, дедушки, где тебя просто обнимают, тебе тепло, комфортно, уютно.
3: Хочешь, мы тебя сейчас всей толпой обнимем? Мы, конечно, не бабушки, дедушки, но мы как бы еще такие, вроде ничего, но мы можем, родители, мы можем все Антонину обнять.
2: Заобнимаем?
3: Да?
2: Да,
3: да, все, вот, все, мы порешали твой вопрос, все нормально. Дания, есть что добавить?
5: Да, я сейчас как раз вспомнил, это был, наверное, 90-й год, Азербайджан, город Баку.
3: Так.
5: У меня дедушка был военным, и мы отдыхали в санатории летом.
2: Ух, шарики лопают.
5: И была лотерея.
3: Так.
5: И я выиграл главный приз. А главный приз – это была бутылка шампанского. Нет, бутылка шампанского.
3: Ну, в 90-е это практически как автомобиль,
2: вот это
3: на самом деле.
2: Да.
5: Я вот с этой бутылкой иду, такой радостный, что белые, ну, не помню, джинсы – это не джинсы были, но белые штаны. В общем, я бы хотел бы еще раз, наверное, в этот момент вернуться.
2: Слушай,
3: изи вообще. Ну, в принципе, тебе мы тоже можем решить вопрос.
2: Конечно.
3: Я думаю, сейчас мы разберем. Штаны белые только где-то взять надо.
2: Я могу дать свои.
3: Да? Ну, все, все. Мы, значит, решили все вопросы. Запросы родителей, все
2: Отлично.
3: Запросы детства вот прям галочкой пометили. И продолжаем
2: утреннее шоу. Бешеное радио НС. Доброе утро.
0: Эй, Балрам, не хабар.
1: Не хабар.
0: родной. А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну а впереди вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 5000 тенге.

0: Рубеж на радио НС продолжается. 9 часов 33 минуты в Казахстане. Но впереди наша любимая игра, которая называется «Большой куш».
1: Там мы разыгрываем денежки. И в нашем банкомате сегодня лежит целых 5000 тенге.
0: Потому что нас взломали в пятницу.
1: Без и у вас пощады.
0: Тоже есть такая возможность взломать и забрать эти 5000 тенге. Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Рубеж». На радио МС.

0: Инфокуш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате у нас всегда есть деньги.
2: И сегодня там лежит целых 5000 тенге.
1: Да, есть даже претендент. Его зовут Дмитрий. Дим, доброе утро.
2: Доброе утро, Дим.
3: Здрасте, здрасте.
1: Единственное, я не услышала, из какого он города.
2: А я тоже не услышала, у нас связь плохая была. Из Алматы, по-моему, да, Дим?
3: Коренной алматинец.
2: Отлично. Ну, что-то как будто у тебя до сих пор включена или громкая связь, или какая-то гарнитура, мы не совсем хорошо тебя слышим.
1: Да, исправь, пожалуйста, ситуацию, чтобы было приятно слушать нашу игру и нашим радиослушателям, и нам с Ксенией. Смотри, у нас для тебя готовы 3 вопроса. Все вопросы идут с вариантами ответов. Твоя задача, Дима, ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
1: Удачи.
0: Первая цифра.
2: Дим, ну, сегодня Международный день защиты детей. Ты это и без нас наверняка знаешь. Мы еще раз поздравляем всех наших маленьких радиослушателей. Ну и вопрос. Скажи, пожалуйста, Дима, в каком году впервые отметили Международный день защиты детей? Если ты внимательно слушал наш эфир, то ответ не составит проблем. Варианты ответов. В 1925 году, в 1949 году или в 1950 году? Как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Дима, продолжаем взлом банкомата. Сегодня свой день рождения отмечает Супермен. Скажи, пожалуйста, как называется родная планета Супермена? Варианты ответов. Первое – Вулкан, второе – Криптон и третье – Титан. Как ты думаешь?
3: Титан. Третий.
1: Цифра номер 3 принята. Отлично, мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну а также сегодня отмечается Всемирный день молока. Скажи, пожалуйста, какое млекопитающее пьет самое жирное молоко в детстве? Варианты ответов. Белый медведь, морж или тюлень-хохлач, как ты думаешь?
3: Второй вариант.
2: Цифра номер 2 принята, и код с Дмитрием из Алматы сегодня получился 3-3-2.
1: В нашем банкомате 5000 тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Хорошо все начиналось, да. Так хорошо он шел. Ну, давайте разбираться, что же было у нас и где не так.
1: Давай.
2: В первом вопросе Дима ответил правильно. Дим, скажи, пожалуйста, ты слышал, да, эту информацию в нашем эфире?
3: Нет, не слышал, просто наугад.
2: Отлично. Ну, на самом деле, Международный день защиты детей впервые реально отметили в 1950 году. Решение о проведении было принято в ноябре 49 года на специальной сессии Международной демократической федерации женщин в Париже.
1: А во втором вопросе, к сожалению, Дима, мы ошиблись. Родная планета Супермена называется Криптон. До того, как планета была уничтожена, его биологические родители назвали его Кал-Эл.
2: Ну и в третьем вопросе мы с тобой, Дима, тоже ошиблись. Самое жирное молоко в мире пьют детеныши хохлача, обитающего в Северной Атлантике и Арктике. Жирность молока самки хохлача достигает 60-70%. По консистенции она напоминает густой майонез или подтаявшее мороженое.
1: Ого!
2: Вот такие дела, Димон.
1: Ну, не расстраивайся, дорогой.
3: Ты богатая, не надо начинать.
2: Боже,
1: так,
2: какая прелесть.
1: Мы тебя поздравляем. Молодец. С праздником. Хорошо тебе отметить сегодняшний день. И огромный привет всем своим родным, близким передавай от нас. Хорошо?
3: Спасибо, хорошего дня.
2: Хорошего дня, Дим.
1: Ну и своим проигрышем Дима добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 10000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, волнительный наш сегодняшний эфир без 15:10 потихоньку подходит к завершению. Но сейчас, мне кажется, будет такое некое волшебство в нашей студии, поэтому прямо сейчас, дорогие наши радиослушатели, подключайтесь в трансляцию, не просто слушайте, но и смотрите на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Наши прекрасные юные радиослушатели приготовили песню.
1: Да.
0: И быстро это будет приготовили душевненько. Случайно. Тамерлан Исмаилов в роли дирижера.
1: Ну что, детишки, удачи вам. Начинаем прямо сейчас.
0: Давай.

0: Это что за такое? Я на работу не плакать вообще-то прихожу.
1: Да.
0: Я прихожу сюда улыбаться и смеяться, а тут наши классные, чудесные детишки просто растрогали.
1: Ну, это было душевно.
0: Это было так хорошо.
1: Огромное вам спасибо, дети. Мы вас поздравляем.
0: Вы лучшие.
1: Вы, наверное, не слышите, но сейчас звучат аплодисменты.
0: Аплодисменты для вас звучат в нашем эфире на всю страну от Радио НС.
1: Да.
0: От нас, для вас. Вы клевые, правда клевые.
1: Да, ну а мы с вами уже прощаемся. Завтра в 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
0: Ну а сегодня для вас старались родители, дети, Лима Бимурзина,
1: Ксения Панченко. Мы вас любим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Музыка по головам и...

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю,
0: я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Вам я замуж. А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебе жена.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Полярлық аюлар сағатына 40 километр жылдамдыққа жете алады.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356 60

этого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

держалась за любовь. Они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья мои, привет, и, конечно же, всех приветствую здесь, на волне любимой радиостанции в 15.00. Меня зовут Александр Шмыгалев, 1 июня. Всех спешу поздравить с тем, что лето у нас берет свое начало, ну и, конечно же, с Днем защиты детей. Пусть всегда будет мир в вашем доме, спокойствие и, конечно же, успех, ну а детишки радуют своими великолепными талантами. Давайте стартуем прямо сейчас. Можно поздравить в нашем эфире ваших родных, близких, передать привет, ваше поздравление, признаться в любви. И все эти добрые пожелания вы отправляете прямо сейчас на наш номер WhatsApp 775-1060-011.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Лайв-чат.
1: Так, давайте ваши первые сообщения почитаем прямо сейчас. Добрый день, Радио НС. Хочу поздравить всех с праздником Днем защиты детей и пожелать деткам хорошего настроения. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому Агрицко Андрею. Я тебя очень люблю и безумно скучаю. Жду, когда мы окажемся рядом. Люблю, целую. Твоя Татьяна подписалась под этим сообщением. Здорово, великолепно, конечно же, мы все сделали прямо сейчас. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынуля, просто хочу сказать, ты моя гордость, моя радость и моя самая большая любовь. Пусть у тебя все будет замечательно. Мы тебя любим, папа, мама и сестренка Вероника подписались под этим сообщением. Здорово. Добрый день, Радио НС. Хочу поздравить саму себя с днем рождения и пожелать всего доброго и хорошего. Так, полез сразу посмотреть, как же вас зовут. Вижу, что Рабаева Н. К сожалению, не знаю, как к вам обратиться полностью, но, а вот Нурлы увидел. Хочу поздравить лично вас от всего коллектива радиостанции «НС» с днем рождения, чтобы всегда вас окружали хорошие, добрые люди, хорошие друзья, ну и, конечно же, всегда сопутствовала по жизни удача, успех и здоровье. Такие пожелания принимайте от нас, ибо никто в такой день не должен оставаться без поздравлений. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет в город Кустанай. Саша, привет. Дома все отлично. Дети у бабушки. Что просил, я сделала. Все хорошо, я рядом, твоя сестра Танюшка подписалась под этим сообщением. Замечательно. Мамедову Саиду следующий пламенный привет. Мы тебя бесконечно и безумно любим, крепко обнимаем и целуем. Береги себя, знай, мы всегда рядом. Жена и дочь Златана подписались под этим сообщением. Замечательно. Привет, Чингис. Тебе большой привет от всей семьи. Желаем хорошего настроения, удачи, и чтобы все задуманное получилось. Ждем встречи, ведь 4 июня приедет твоя сестренка Наргиз. Любим, скучаем и крепко обнимаем. Мама Заура подписалась под этим приветствием. Замечательно. Так, передайте привет дядь Вите с сортировки и поздравляю его детей Дашу и Вику с праздником. Ну, конечно же, друзья мои, сегодня мы деток поздравляем в первую очередь, поэтому пишите из любой точки нашей страны, передавайте ваш привет, ваши поздравления, признавайтесь в любви. Почитаю совсем скоро ваши приветствия и ваши сообщения, ну а сейчас пожелаю хорошего понедельника. Вот даже не ощущается, правда, что 1 июня, начало лета, что сегодня какой-то такой тяжелый день. Пусть настроение будет бодрым и хорошим, обязательно поддерживайте друг друга и используйте те минутки, что выделены нам на программу «Лайв-чат». Через пару минут почитаю.
0: «Лайв-чат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. «Лайв-чат».

0: енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.KZ сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.
1: Лайфчат. Так, друзья мои, продолжим в 15 часов 14 минут озвучивать ваши приветы. Ну и, конечно же, передавать их с большим удовольствием. Напомню, что написать нам просто с вашего мобильного телефона из любой точки нашей страны, просто отправляйте все в WhatsApp. Привет, Радионес, хочу поздравить всех детей с праздником, пожелать деткам, пусть детство будет самым счастливым, а своим детям хочу сказать, что я их очень люблю, что они моя частичка сердца и все мое богатство. От Асемы. Асема, пусть так будет обязательно и впредь. Поэтому, конечно же, вам большой привет. Любимому Максу Катерина передает теплый привет. Любимый, я не знаю, что нас ждет, но точно знаю, что хочу держать тебя в своих объятиях. Я буду рядышком, и хочется, чтобы ты всегда был рядом со мной. Расти с тобой рядом. Ты для меня настоящая радость и желание на будущие года. Хочу, чтобы ты был человеком, который выносит праздничные торт для меня на каждый праздник. Ты мне очень дорог, мое любимое чудо. По-моему, это очень здорово и великолепно. Так, замечательно. Дальше идем. Здравствуйте, НС Радио. Привет, Биг Балату. Я на тебя думаю, что всегда есть возможность что-то исправить, что-то сделать по-другому. Здравствуйте, Радио НС. Здравствуйте, Александр. Поздравляю всех с Днем защиты детей. С первым днем лета. Передайте привет любимому сыну Валерию. Очень любим и скучаем. Дома все хорошо. Твои девочки приехали вчера. Лерка подросла за эти дни. Сейчас на улице ныряет везде. Дождевая вода не проходит мимо. Все передают привет, обнимаем тебя крепко, береги себя, родной, твои родители подписались под сообщением. Так, привет, любимое радио, с праздником всех, передаю привет мужу Нурлубеку, люблю его очень, пишет жена Назия. Назия, передали. Так, здравствуйте, НС, хочу поздравить Земского Вячеслава Свистунова. Станислава и Свистунову Галину с первым днем лета. Ваш брат Михаил. Заранее спасибо, написали вы. Передали, сделали с большим удовольствием. Прервемся на музыкальную паузу и продолжу озвучивать ваши приветы.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: доброго, счастья, здоровья, чтобы никогда не болело. И спасибо, что ты у меня есть. Я тебя очень сильно люблю. Твой сын Женя. Ну и поставьте, пожалуйста, красивую песню, попросили вы. Обязательно красивая песня прозвучит. Своему мужу Евгению передаю пламенный привет. Я тебя люблю издалека, не чувствуя твой запах, не обнимая тебя, не дотрагиваясь до тебя, просто люблю. Мы далеко друг от друга, но ты каждую ночь спишь в моем сердечке. Ты даже не представляешь, как сильно я по тебе скучаю. Твой ангел-хранитель Наталья написала это сообщение. Наталья, передали. Так, дальше идем. Здравствуйте, Александр. Привет, любимая Радио НС. Наш яркий летний теплый привет сыну Максату в Кустанай. Дорогой сын, поздравляю тебя с 1 июня и началом лета. Конечно же, сейчас ты взрослый, но маминой любви от этого меньше не становится. Это день, когда всегда напоминает мне о том времени, когда ты был маленьким. Да ты сейчас для меня все тот же мальчик, которому хочется купить мороженое. Пусть это лето подарит перезагрузку, которая тебе нужна, и вернет тебе то детское чувство беззаботного счастья и веры в чудеса. Люблю тебя и очень горжусь. Крепко обнимаю и целую твою любимую макушку, мое солнышко. Помни, что дома тебя всегда ждут и любят твои мы. Подписались под этим сообщением. Ну ведь здорово, правда же? А вот если хочется купить мороженого, почему бы не купить? Так, дальше погнали. Здравствуйте, НС. Поздравьте, пожалуйста, Земского, Вячеслава, Свистунова, Станислава и Свистунову Галину с первым днем лета. Ваш брат Михаил попросили еще разочек, потому что первый раз не успели, что называется, настроиться на сообщение. Ну, хорошо. Передали и сделали это с большим удовольствием. Идем дальше. Здравствуйте, радиостанция НС. Передайте, пожалуйста, большой-большой привет прекрасной девушке, которую зовут Назгуля. Я ее очень люблю. И скажите, что она самая лучшая. Это сообщение пришло от Даурена. Даурен, с большим удовольствием сделали. Номер для ваших сообщений прозвучит прямо сейчас.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
1: Продолжаем в 15 часов 37 минут передавать ваши приветы, искренние пожелания, ну и все сопутствующие моменты, которыми вы делитесь прямо здесь. Здравствуйте, передаю привет любимому мужу Асхату. Если в пятницу мое послание не дошло, то сегодня до тебя точно дойдут мои чувства. Я очень скучаю, думаю о тебе каждый день и люблю тебя сильно-сильно. Даже на расстоянии ты мое спокойствие и счастье. Крепко обнимаю. Твоя Жанка подписалась под этим сообщением. Привет, любимое радио. Меня зовут Рахметов Алмат. У меня родились две лапочки дочки. Хочу поблагодарить свою супругу Акбату за дочек и сказать, что я очень ее люблю. Так, Алмат, подождите. Это заслуживает отдельного внимания в нашем эфире. Давайте, поехали вот так. Порадуемся вместе с вами. Похлопаем, поаплодируем. Все это ваши супруги отправляются в качестве поддержки. Ну и огромной благодарности от вас. Пусть детишки растут на радость. И, конечно же, радует своими успехами. Дорогой лайфчат, передайте мои сообщения. У моей мамы сегодня день рождения. Она не успела прослушать, но очень надеемся, что она успеет прослушать. Зинькова Людмила Николаевна. Ее поздравляет сын Женя. И рядом присутствующие внуки Полина и Саша. Желаем всего самого доброго, счастья, здоровья, чтобы никогда не болело. Ну и спасибо, что ты у нас есть. Мы очень сильно тебя любим. Вот, надеюсь, что теперь сообщение было услышано. Здравствуйте, Радио НС. Спасибо, что всегда работаете на позитиве. Поднимаете настроение. Всем удачной трудовой недели, теплых дней, ласкового солнца. Внуку Максату привет и наилучшие пожелания здоровья, терпения, сил, удачи. Крепко обнимаем, любим и ждем долгожданной встречи дома. От Апашки пришло это приветствие. Конечно же, передали мы его с большим удовольствием. Так, здравствуйте, дорогое радио. Хочу передать сообщение для любимого Суиндыкова Азамата. Любимый, я безумно благодарна судьбе за то, что она меня привела к тебе. Среди миллионов людей я встретила того, рядом с кем мое сердце чувствует себя дома. Мне не нужны особые поводы думать о тебе. Ты живешь в моем сердце каждый день. Спасибо за твою любовь, за твою силу, за твое доброе сердце. Ох, не успеваю. Люблю тебя сильнее, чем могу рассказать об этом прямо сейчас. От Аиры, да, получается? От Юли, простите, пожалуйста, пришло это сообщение. Передали.
0: 011.

Ну что ж, друзья мои, в 15 часов 47 минут мы с вами будем подводить итоги по этому программе, поэтому сейчас озвучу ваши финальные на сегодня сообщения, которые вы успели отправить нам на 775-1060-011. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаным, как твои дела? Главное, как твое здоровье? У нас все хорошо, мы у родителей с детьми, скучаю по тебе и очень тебя люблю. Береги себя, завтра буду ждать твоего звонка. Целую тебя крепко и обнимаю, твоя девочка Ира. Вот теперь все правильно озвучил, успел передать. Так, передайте, пожалуйста, привет из Дениса в Кисане. Желаем тебе хорошего настроения, сил, терпения и только хороших новостей. Пусть каждый день приносит хоть маленькие, но приятные моменты. Знай, что тебя помнят, ценят и ждут. Что передадут тебе все. Так, пакетик от коллектива «Лучик» и «Детский мир». Надеемся, он поднимет тебе настроение, напомнит о людях, которые тебя думают. Ну и туда же от Рахата вам большой-большой привет. Помнишь, когда я приехал с Жасулана в парадной форме? Помнишь, был тот пацан? Всегда помни мое плечо рядом с тобой, так же, как и в тот день. Написали вы. Замечательно. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, пламенный привет и поздравления с Днем защиты детей моим прекрасным детишкам Алисе и Саше. Пусть они растут здоровыми и, самое главное, веселыми, но счастливыми. Мы, конечно, будем их делать каждый день. Ваши родители подписались под этим сообщением. Это очень здорово. Друзья мои, знаете, что хочется сказать в 15 часов 49 минут, что сегодня в нашем эфире в честь праздника Дня защиты детей совсем скоро я разыграю потрясающий подарок. Знаете, это будет подарок от наших партнеров Яндекс Казахстан, станция Light. Будет разыграно совсем скоро в нашем эфире, поэтому никуда не переключайтесь. Если хотите выиграть станцию Light, внутри которой живет Алиса, тогда очень внимательно слушайте любимое радио. Подробности скоро будут.

Ну, а в 16.02, знаете, друзья мои, поделиться вашей улыбкой, как прямо в той песне, наверное, будет самое правильное, что вы можете сделать в этот понедельник. А мы, радиостанция «Анес», в честь Дня защитника детей, можем подарить вам классные подарки. В моих руках находится сейчас станция «Лайт» от радио «НС», и я предлагаю вам ее выиграть. Хотите поучаствовать прямо со мной? А игра-то простая, любимая, и называется «Устами младенца». Дети вам будут объяснять значение какого-то очень простого слова. Если вы отгадаете, то и станция «Лайт» станет автоматически вашей. Хотите поучаствовать? Прямо сейчас заявку отправляйте на участие на наш WhatsApp. Ваше имя, город, в котором вы живете, ну и напишите «Хочу станцию «Лайт». 775-1060-011. Непременно жду, скоро поиграем.

0: 16.15. Хочу, друзья мои, вам напомнить о том, что уже приблизительно через 25 минут в нашем эфире состоится потрясающий праздничный розыгрыш в честь Дня защиты детей. Мы вам от Радио НС подарим великолепную станцию Light 2. А, Light, да, в которой живет, собственно говоря, та самая прекрасная Алиса. Задание будет очень простым. Мы играем устами младенца. Дети объясняют какое-то слово, ну вот то, как они это умеют делать, а вы угадываете, о чем идет речь. Собственно, и все. Заявку отправьте прямо сейчас на участие на наш WhatsApp 775-10-60-011. Ваше имя и город обязательно напишите. Хочу поиграть или хочу Алису. Обязательно нужно будет указать.
1: Алиса на радио НС.
0: Пока вы отправляете свои заявки на участие, расскажу вам о дорожной ситуации в Алматы. Наблюдаем 5 баллов, движение плотное. Вот участки дорог, где сейчас придется постоять. На проспекте Назарбаева на север от Багимбай-Батыра до проспекта Реймбека. Здесь сейчас приготовьте около 20 минут. На центральной улице на юг от улицы от пруда до улицы вдоль Бак потребуется полчаса. В обратном направлении тоже наблюдаем такие неприятные заторы. Ну и, собственно говоря, сейчас по Алматы пока все. Вот еще один участок на проспекте Достык на север от улицы Чайкиной до улицы Жолдозбекова. Здесь 20 минут. В Астане 4 балла. Более всего сейчас потребуется на проспекте Кабанбай-Батыра от улицы Шоканова-Лиханова до Куригальжинского шоссе. Здесь 20 минут. На шоссе Ундерыс от складов до трассы А1 приготовьте еще 15. Ну и по традиции радиостанция НС желает вам доброго пути, ну и, конечно, хорошего настроения.
1: Мимо пробок.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Алиса на Радио НС.
1: Привет, я Алиса. Поиграем?
2: Ну вот, друзья мои, пришло время поиграть. Пришло время делать классные подарки. А вы знаете, что за нашими розыгрышами прямо сейчас вы можете следить на нашем сайте ns.kz, ну и, конечно же, в нашем телеграм-канале. Вообще найти нас просто латинскими буквами набираете Радио НС, ну и там нажимаете на прямую трансляцию. Делов ровно на 5 секунд, а эмоции на полдня, как минимум, да? Кирилл с нами сегодня играет. Город Алматы. Вам, Кирилл, улыбнулась. Удачи. Кирилл, добрый день.
3: Добрый день.
2: Угу. Настроение, смотрю, бодрое. Как вам понедельник? С началом лета вас, кстати.
3: Вас также, спасибо. Понедельник хороший. Очень хороший.
2: Кирилл.
3: Выиграю, еще лучше будет.
2: То есть настрой прям боевой. Сколько детей у вас, Кирилл?
3: У меня двое.
2: Двое? Расскажите про них. Девочки, мальчики или девочка и мальчик?
3: Девочка и мальчик.
2: Угу. Сколько лет? Вы сами так, рассказывайте,
3: одной
2: чего
3: 8, я... Одной 8, второму 2.
2: Угу. Так, полагаю, что станцию Light от Радио НС достанется той, которой 8?
3: Ну да. Маленькому еще пока не нужна.
2: Маленькому пока не нужна. Но есть еще один человек, которому она очень нужна. Жена, например.
3: Ну, я думаю, они как-то с дочкой поделят.
2: Договорятся, да?
3: Да.
2: Ну, хорошо. Как супругу зовут?
3: Карина.
2: Карине большой пламенный привет от Радио НС. Ну, и задание сегодня такое. Дети будут рассказывать о чем-то, о ком-то, я не знаю, какое-то понятие или еще что-то. Вы же знаете, как дети рассказывают, если у вас двое? Там нужно еще о каком-то простом слове догадаться. Так вот, у вас будет на все про все 20 секунд, и если справитесь, то и станция Light от Радио НС будет ваша. Но перед этим давайте, наверное, так сделаем. Мы же все-таки с Алисой играем, поэтому Алиса, дорогая наша, тебе большой привет.
4: Люблю здороваться. Хорошего дня вам, добрый человек.
2: Вот, видите, как она у нас.
3: У нее тоже заряд позитива.
2: Да, однозначно. В общем, сейчас, Кирилл, 20 секунд пойдут, я попрошу дать отчет, а вы внимательно слушайте, о чем пойдет речь. Напомню, что дети объясняют нам что-то. Я, например, не сразу понял, но говорят, это очень просто. Кирилл, успехов. Алиса, включай таймер.
5: Когда мама и папа были вот такие маленькие, так тогда меня еще не было. Потом они выросли, папа увидел маму, мама увидела папу. Сыграли они свадьбу. Папа был женихом, а мама была невестой. А потом я появился. И стала у нас семья.
2: Кирилл, есть предположения? Ну, хоть какие-то.
3: Мама, сыграли свадьбу.
2: Ага. Потом появился я, говорит.
3: Семья.
2: Ага. А вот пойми. А вот пойми этих детей, да? А непосредственно то, о чем он говорит, сегодняшним днем-то связано. Хотите? Ну, в виде исключения. Я же не могу. Как дочку зовут?
3: Айлина.
2: Айлина. Вот я же не могу Айлину без станции Light оставить, правильно? Да и мне она не нужна.
3: Надеюсь, да.
2: Надеюсь. Вот оно как. Вот, давайте еще послушаем одно задание. Вот. И вы поймете, о чем или о ком идет речь. Погнали. Раз, два, три.
5: Это я. Это я. А вот это я.
2: Все. Это я. Ну, конечно. Кирилл, тут на самом деле вы настолько быстро ответили, что тут уже теперь, что теперь уже я не успел сориентироваться. Поздравляю!
3: Спасибо большое.
2: Станция Light достается именно вам, Кирилл. Вот.
3: Спасибо.
2: Дети, они такие.
3: Наверное, больше моей дочке достается. Она помогла.
2: Серьезно? Вот видите? Какая она у вас молодец. Играем всей семьей. У нас сегодня, кстати, было много детей на Радио НС с утра. Вот, поэтому вы, Кирилл, пожалуйста, трубочку не кладите. Я сейчас не эфира буду рассказывать, как вы заберете ваш подарок. Ну, а тебе, Алиса, огромное спасибо за помощь.
4: И вам спасибо за вежливость.
2: Друзья мои, слушайте Радио НС, и наступит вам обязательно счастье. Подарков-то у нас всегда, что называется, в изобилии. Я же, Александр Шмигалев, с вами не прощаюсь. Мы с вами в начале следующего музыкального встречаемся.
0: Алиса на Радио НС.

Казалось бы, и повода у нас с вами сегодня грустить нет, но в 17 часов 3 минуты Валерия заставила задуматься о настоящем. Что ж, друзья, могу пожелать, чтобы вы действительно ценили каждую минуту своего времени, ставили новые цели и обязательно добивались успеха. Как, например, этого успеха добились наши слушатели в конце прошлого часа, выиграв у нас Яндекс-станцию, внутри которой живет Алиса. Что ж, еще раз спешу поздравить всех наших слушателей с праздником, пожелать хорошего настроения, ну и напомнить о том, что я, Александр Шмыгалев, компанию вам здесь составлю до 6 часов вечера. Будем слушать только любимые хиты. Прямо по курсу классный трек от Токио.

коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но

0: Прямо сейчас готов рассказать вам о дорожной ситуации на 17 часов 16 минут. По данным сервиса Яндекс.Карт в Алматы, наблюдаем 6 баллов, движение плотное. Сейчас придется поставить на центральные улицы в южном направлении от остановки микрорайон Трудовик до улицы вдоль Бак. Здесь более 40 минут потребуется. Стоим также на Розабакиева в южном направлении от Жамбыла до улицы Тимирязева около получаса. На Тимирязева в западном направлении от улицы Ауэзова до Джандосова более 25 минут. Плотный поток и на проспекте Аль-Фараби в южном направлении от проспекта Достык до улицы Шашкина. В Астане сейчас 5 баллов, местами имеются затруднения. Больше всего сейчас потребуется времени на улице Туркестан от переулка Нура до улицы Достык. Здесь 25 минут, 15 на проспекте Сырарка от улицы Сакина Сифулина до моста Тулпар. Также 15 минут потребуется и на проспекте Абая от улицы Именбаевой до улицы Симбинова. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

17.31 в нашем эфире топит Анна Асти. Но в ближайшие 5 лет жарковато будет и здесь, на Земле. Рассказываю, средняя температура на Земле установит новые рекорды. Один из периодов ожидается самым жарким за последние как минимум 70 лет. И вот таким годом, по прогнозам синоптиков, станет 2027. Среднегодовая температура в 2026-2030 годах может превысить средний показатель 1850-900 годов на 1,3-1,9 градусов. Что будет дальше, пока не сообщается. Зато я могу

рассказать вам о том, что же синоптики обещают на день завтрашний. И это будет 2 июня, вторник. В Алматы ожидаются осадки в виде небольшого дождя плюс 27. В столице в день пройдет без осадков плюс 25. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

Знаете, друзья мои, по-моему, сегодня самый потрясающий понедельник, который можно было только придумать. Ну, посудите сами. Во-первых, начало лета, сезон, который мы с вами не просто любим, а обожаем больше всех остальных. День защиты детей, день родителей и много других сопутствующих хороших событий. Да и к тому же рабочий понедельник подошел к своему логическому завершению. Как поет елка, пора домой. Делайте это под хорошую музыку, ну и, конечно же, не забывайте, что любимое радио с вами 24/7. Я же Александр Шмагалев, прощаюсь с вами до среды. Совсем скоро услышимся тут же на волне любимой радиостанции. Пока и всем хорошего вечера.

0: Погода на радио НС. Завтра в Алма-Ате ожидается небольшой дождь, плюс 27. В столице без осадков, плюс 25. Погода.
1: Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16019953E00-98111818 от 29 ноября 2018 года.
0: Радио М.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Үйді тезірек және қымбатырақ сату үшін оны сары түске бояу жеткілікті.
2: Жарнама. Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
3: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама.

0: «Грязные мысли». Порой люди затрачивают всю жизнь на поиск короткого пути к длинному рублю.
1: Жирнова. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019503E00981118/29.02.2018.
3: Арныңыз аштыма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Гавай алфавиті 13 әріптен тұрады.
0: Жарнама. Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111. МС Радиосында Жарнама. 350 алпыс

в пробке. Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс в прошлое. Прошлое на радио МС.

Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.